Реклама. Турли толоу сана ларевах сопракам лардан чарчадингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 15.

0: Реклама. Турлитулов Саналаревах, Собра Камлардан Чарчадингизма. Мобиль Алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз Телекомнинг Ягонах Соб Хизматида Бирлаштиринг. Барча Хизматлар Учун 20% Гача Чегирмага Эга Болинг. Ва Барчасини Бир Зумда Иловада Толанг. Уз Телеком. Барча Учун Технологиялар. Батафсил Маълумот UzTelekom.uz Сайтида.
1: Хизмат Лицензияланган. Ориат Донода Анық Вақт. O'zbekistonda soat 21.

0: Реклама.
1: Турлитулов саналарева хсопра камлардан чарчадингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20%гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.